0: Каждая группа «Моя Мишель» уже добиралась до вершины нашего фирменного чарта Еврохит ТОП 40 с треком «Ветер меняет направление». Почему бы теперь не замахнуться на лидерство с этой темой на «Малиновой луне»? Тем более, что после всего-то 3 недель трек занимает уже 10-ю строчку в хит-списке. Да, кстати, сегодня в пятницу узнаем, как расположатся топовые артисты. С 14 до 16 по Москве слушай обратный отчет лучших треков недели с Алексом Мануиловым. Ну и, конечно же, не забывай поддерживать любимчиков на сайте europaplus.ru или в нашем мобильном приложении. У нас далее больше хитов и больше музыки. Раз про фирменный чарт заговорили, раз про него вспомнили, надо слушать первое место. Тедди Свимс, Мистер Ноу Джол, совсем скоро. Не пропусти.
1: Лучший дебют по индиях Чо и Мод Шаде. Мощный взлет Доминик Файк Baby Doll. Выше всех Тедди Свимс Mr. Know It All. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте Еврохит ТОП 40. Подробности на europaplus.ru.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 77 48 287 от 23

января 2012 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

No It All. Вот это This Wims. Прямо сейчас шикарная поп-соло-вещица от уже признанного мастера этого жанра. Но от поп-соло немножко отойдем, потому что много других классных стилей впереди. А мы всегда говорим «да» муз-разнообразию. Больше хитов, больше музыки впереди. Если хочется вот инди-поп-рока, то встречай Доминика Файка с темой Baby Doll. Если жаждешь синти-попа в перемешку с кей-попом, то не пропусти сонми с вещицей Cynical. Ну а если ждешь нью-диско, то лови функции Теофилос Лондона с суперхитом Galaxy. Большой выбор жанров, скажешь ты. А это я еще скажу, что из неназванных остался еще и крутейший афро-хаус и мощнейший дэнс-хит. Вау, вау, все это здесь на Европе+. Будь рядом.

0: хиты. 30 минут.
1: Европа плюс.
2: Суперхиты в режиме нон-стоп. Вот что ждет всех нас в предстоящие полчаса здесь, на Европе плюс. Зовут меня Андрей Каясов. Запоминай, кого стоит ждать. Впереди Marshmello и Porch Gold Man с новинкой Phoenix. Прежде здесь отметится By India, Хчо и Мод с историей Шаде. А еще компанию нам составит Несса Барретт. Вспомним шикарный трек Dying on the Inside. Также в эти 30 минут только музыки, суперхитами тебя порадуют BTS, Black Eyed Peas и многие-многие другие. Никуда не уходим.

0: свою Portugal The Man с новинкой Phoenix. Прямо сейчас Marshmallow, конечно, топовый диджей. Но что тут скажешь? Может, вот выдать что-то такое легкое, мелодичное? А может, вдарить клубных ритмов и раскачать любой танцпол? Что, мол, не покажется. Да, музыкальный универсал. Ну и, кстати, Marshmallow давненько не отмечался в нашем топ-клаб-чарте, где представлены лучшие клубные гимны недели. Как знать, может, в эту субботу что-то изменится. В 20.00 по Москве встречайте Тимура Бодрова и погружайся в мир EDM-музыки. У нас далее больше хитов и больше музыки. Али Фарбен, Ирона Миллер, Body Talk, Зиверт Goodbye, а также Алан Уокер, Broken Strings впереди на Европе+. Лови
1: лучшие танцевальные треки.
2: В шоу на этой неделе Groove Jet в ремиксе Not Without Friends. Afrojack, Lucas and Steve и Control. А еще Free Your Mind от Prospa.
1: Топ Клаб Чарт. Каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе+.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

That's your body, talk to me. Это Али Фарбен и Рене Миллер прямо сейчас. Если ты уже этим летом танцевал под этот трек, молодец. Если нет, исправляйся и найди время и место, чтобы сделать move your body, чтобы подэнсить в ритм этой классной истории. Да, больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Делать move your body точно можно под вещицу Jamaican Bam-Bam. Совсем скоро здесь отметится Хюжель и Сольта. Дождись, но прежде с нами клан Карусел с суперхитом Ride at Европа+. Оставайся и наслаждайся.

музыки впереди на Европе Плюс. Ближайшие 30, вот лишь малая часть. С нами Боб Синклар и Кайзер с темой «I can't wait». Чуть ранее не пропусти «Now with a warning» с вещицей «Two colors on your heart». А еще лови Алекса Уоррена с суперхитом «Fever Dream». Также в эти 30 встречает Джека Харлоу, группа «Three Doors Down» и многих-многих других. Будь рядом!

and Crying Volume 3. Девчонка сразу отправилась в тур, и что приятно, ее концерт фанаты до сих пор знают наизусть хореографию времен Hideaway и дэнсят еще до начала шоу. Круто! Больше кидов и больше музыки ждет нас далее. Популярнейший по всей планете трек Дракула на подходе. Существует, кстати, два варианта его. Мы послушаем тот, который Тейм Импала записал вместе с Дженни. Прежде ловит Токио Хотель, Калифорния Найтс, а также Сэма Фелт и Оакс с суперхитом My Heart Goes здесь на Европе+.

как Дракула. Ну, от московского солнца последние дни мы бегаем примерно так же. Да, припекает не слабо, но нам ли жаловаться с другой стороны? Лето, пожалуй, таким быть и должно. Зато вот как только начнется мой отпуск, сразу похолодает. Да, крик души. Ну ладно, It Don't Matter, это не важно. Tame Impala и Jenny только что. It Don't Matter, именно такой трек в исполнении Алок, Софи Такер и Инны мы послушаем в ближайшие минуты. Прежде лови Эвелин Рокстон с темой Vertigo и обязательно дождемся нашего парня, нашего хитмейкера. Здесь отметится мод с хитом «Намек на нас». Это Европа Плюс, оставайся.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворить.
1: Дальше только хиты. 30 минут.
2: Европа плюс.
3: Суперхиты один за другим, и так все предстоящие полчаса. Вот ни одного лишнего звука. Мне, кстати, тоже пора притихнуть. Зовут меня Андрей Каясов. Я лишь быстренько расскажу, с кем ты точно повстречаешься. С нами Медуза и Генрика Мамайо с темой «Don't Wanna Go Home». Чуть ранее не пропусти «The Second Voice» с вещицей «Let Me Be». Лови Зейна с суперхитом «Die For Me». Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс. Не пропусти Алана Уокера, Сабрину Карпентер и многих других. А в новом часе за лучшую музыку будет ответственен Денис Романов.
1: Утром по будням на Европе Плюс.
4: Вот первые мысли, кстати, я спрашивал про фобии, ты сказала про глубину.
5: Угу.
4: Ну, мне кажется, это популярный страх. У меня пауки. Хотя в целом
5: но
4: я их уважаю.
5: Ну, это тоже популярный страх.
4: Да.
5: Мне прям интересно, как ты им показываешь. Уважаю.
4: Не, перед тем, как ринг, знаете, я это буду делать с уважением.
2: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе+.

6 утра в Москве.

это «Медуза», танцевальный суперхит «I don't wanna go home tonight» на Европе+. Плюс. Утром этого уикенда. То, что надо, конечно, для выходных дней. У нас много-много классной музыки сегодня. Утром, в частности, конечно, будет скоро «Sail in the US», «Followed your feet». Будет «DJ Kungs» и «Galaxy». Классная тема. Тоже летняя, тоже танцевальная. Все это мы любим, конечно же. Все это совсем скоро послушаем. Все это я для тебя поставлю обязательно. Меня зовут Денис Романов. Классного уикенда.

жизнеутверждающая история проще на Европе плюс. 16-я строчка в нашем чарте Еврохит Топ 40. Но это было на прошлой неделе. Теперь у нас неделя уже новая, подходит к концу. Я имею в виду, что пятница для Еврохита — это финальная точка. А значит, сегодня мы в 14.00 узнаем, на какой строчке остановилась елка с работой проще. Узнаем, дождемся обязательно. Пока ждем, будем слушать Тедди Свимса, его историю «Мистер Know It All». Будет Эбони Холлоу. В общем, все музыкальное разнообразие. Все мы с тобой это, конечно, любим. Все послушаем совсем скоро.

больше хитов и больше музыки в ближайшие 30 минут у нас здесь на Европе Плюс. И вот кого мы послушаем. Будет Биби Рекса и проект Faithless, легендарная их работа New Religion. Танцевальная классика, скажем так, в новой обертке. Еще будет актуальная танцевальная работа Sony Father, Think About Us. И величайшая история от маэстро Струмая, трек под названием «Папа Уте». Это и многое другое впереди на Европе Плюс. Дождись.

Бибираксия и проект Faithless. New Religion – один из главных танцевальных хитов этого сезона, весны и лета 2026. И наверняка, я думаю, что мы этим летом еще часто будем его слышать. Слишком великая работа внутри. Великая работа проекта Faithless. Больше хитов и больше музыки впереди на Европе Плюс. Будет немножко поп-рок звучание, а может быть и много. Как пойдет? Будет Ваня Дмитриенко, будет его история «Ртуть», будет Марк Данн, Джованни Ричи, «Let Me Die». Все это впереди на Европе Плюс. Все совсем скоро. Дождись.

Это новый для нас имя, музыкант по имени Russian, а еще парень известный нам, знакомый, это Рао Алехандро. Мы, конечно, его помним по работе с Шакирой, помните эту тему Te Felicito. Вот их совместная тема Рао и Russian, трек названием Понго. Классная летняя танцевальная тема. Мы такое, конечно, любим и за такое голосуем на europaplus.ru, потому что на этой неделе в Еврохите трек уже на 28 месте. Это хорошо, но могло бы быть и получше, так что заходи, голосуй и, конечно, поддержи, успевай. Сегодня в 2 часа дня по Москве свежий Еврохит ТОП-40, новенький выпуск и наверняка лидеры, и наверняка интересные нововведения, скажем так, прыжки, падения и так далее. Все это там, все будет, все послушаем. Пока. Меня зовут Денис Романов, буду ставить для тебя и дальше лучшую музыку на планете Земля. Будет Rehab и JP Cooper, трек под названием Jet Plane, будет Alan Walker с треком Broken Strings. Все это впереди.

0: команда «Майя Мишель» на Европе Плюс и «Абсолютный стиль» на «Малиновой луне», так называется их работа. Прямо сейчас больше хитов и больше музыки. Впереди послушаем их до конца часа. Будут еще немного... Много. Будет еще много. Много классной музыки и «Swanky Tunes». Легендарный наш отечественный электронный проект. Их работа «Fix Me». Классика танцевальная. Классика будет. «Разы» и «Бруно Марс» и один из главных хитов 2025 года. Трек под названием «Апати». Все это совсем скоро. Дождись.
1: Реклама.
2: Зачисляй, храни, трать.
3: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
4: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
5: Все сложится с новым кроссовером Данат Т4Л. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Данат Т4Л. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
6: Цена действительно на модель Данат Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберАйди. Подробнее «Сбермобайл.ру».
8: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.

0: 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «Карен Лояльность». 0+.
1: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
2: Мы никогда не будем вместе.
3: Не забирайте любовь.

0: этого взгляда. Как только я услышала твой голос.
1: Я не могу без вас.
2: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
3: Реклама 18+.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
7: Привет, я Дэвид Гетта.
6: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
8: What's up, guys? It's Serena Carpenter.
6: Эти хиты выбираешь ты.
9: I'm Chris, and I'm Johnny, and we're from Coldplay.
6: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра. Включай видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
10: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
6: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: это класс, и это супер стиль. Это Свенки Тюнс, танцевальная классика Fix Me в конце этого часа на Европе Плюс. Впереди больше хитов и больше музыки, чего только не будет. Доминик Файк, Медуза, Алекс Уорн, его Fever Dream. Все это и многое другое впереди в новом часе.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Восемь утра в Москве.
2: Европа Плюс.
0: На Европе Плюс новости, с нами Марат Бекметов.
3: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
4: Привет, Денис. Доброе утро всем. Сегодня День России, один из главных праздников страны. Купальный сезон разрешили открыть на 49 пляжах Анапы. И половина российских мужчин, заболев, не идут к врачу. Об этом прямо сейчас. Итак, сегодня День России, один из главных государственных праздников страны. 12 июня 90 года, еще во времена Советского Союза, была принята декларация о государственном суверенитете России. А год спустя, в 91-м, в этот же день прошли первые выборы президента. 32 года назад день принятия декларации о суверенитете стал в стране праздничным выходным. Именовали его и Днем независимости, но вот уже 24 года этот праздник называется Днем России. Россельхознадзор запретил ввоз всей подкарантинной продукции происхождением и отправлением из Армении. Ограничения введены с этого дня. Под запрет также попадает транзит таких товаров через территорию России в государства-члены Евразийского экономического союза. По данным ведомства, запрет будет действовать до тех пор, пока не будет выработан конкретный алгоритм по обеспечению безопасности и прослеживаемости поставляемой продукции. В Анапе 49 пляжей получили разрешение на открытие купального сезона. Еще 18 объектов находятся на стадии проверки. Как сообщили в кабинете министров, сейчас активно ведутся мероприятия по устранению последствий утечки нефтепродуктов при крушении танкеров в Керченском проливе. Проводится отсыпка дополнительного слоя чистого песка на пляжах. Ранее в АТОР заявили, что спрос на туры в Анапу за неделю вырос почти вдвое.

Список официальных точек для купания в Москве вновь изменился. По данным Роспотребнадзора, сейчас в городе доступны 8 таких зон. Временно купание запрещено на пляже «Динамо». В то же время зона Тропарева возобновила работу после получения результатов исследований воды. Среди других зон, где разрешено купание, озеро Белое, Путяевский пруд, Большой городской пруд, Пионерский пруд, Школьное озеро и зоны отдыха «Серебряный бор 2 и 3». Половина российских мужчин, заболев, не идут к врачу. При появлении симптомов только 35% опрошенных обращаются к специалисту. Как пишет «Коммерсант», четверть самостоятельно ищут диагноз в интернете, 11% надеются, что само пройдет, еще столько же либо ничего не делают, либо советуются с близкими. Самолечением занимаются 8% представителей сильной половины страны. Отмечается, что ежегодные профилактические осмотры проходят 50% мужчин. В конце выпуска курса валют на праздничные выходные и понедельник: доллар 71 рубль 91 копейка, евро 82.97. В Москве 8:03. Далее на Европе Плюс Денис Романов. С добрым утром!

Это Тейм Импала и кей-поп-суперзвезда Дженни из команды Blackpink. Их работа «Дракула». Страшно красивая история, конечно. «Дракула» — классная, классная тема. Больше хитов и больше музыки впереди на Европе+. Плюс будет еще одна классика из поп и хип-хоп индустрии. Два трека в одном. «Мэш-ап» — это «Numb & Core» от команды Linkin Park и Jay-Z. Будет «Эвелон Рокстон» и «Vertigo». А еще будет совсем скоро «Гороскоп» здесь на Европе+. Плюс отличного уикенда!

0: Гороскоп.
1: На Европе Плюс гороскоп на сегодня. Сегодня 12 июня. Овны, понадобится время, чтобы разобраться в графике нужных дел. Тельцы, ловите хорошие новости, связанные с личной жизнью. Близнецы, не обижайтесь на тех, кто хочет реально вам в чем-то помочь. Раки, предстоят великие дела, так что не тратьте время напрасно. Львы, рядом окажутся люди, которые дадут отличный совет. Девы, если вы проявите внимание к коллегам, то получите колоссальную поддержку в ответ. Весы, вы явно кого-то недооцениваете из своего окружения. Скорпионы, придется в схватку со своими страхами. Стрельцы, на словах мы все хороши, но стоит уже приступить к конкретным действиям. Козероги, в спокойной обстановке будут приняты самые верные решения. Водолеи, представится возможность наверстать упущенное. И рыбы, займитесь работой, которая требует высокой концентрации внимания.

трек с при участии, скажем так, Мота. Трек под названием «Шаде». Трек, который залетел с двух ног, влетел с двух ног в тренды. Мы, конечно, его знаем и слышали. С двух ног летел и в наш чарт Еврохит ТОП-40. 23 место на старте. Если по душе, голосуй. Поддержи europaplus.ru. Мобильное приложение наше, можно проголосовать там. И, конечно, сегодня послушать в 2 часа дня свежий Еврохит ТОП-40. Посмотреть, на какой позиции окажется эта работа. Пока что мы с тобой послушаем Пост Малоуна, хип-хоп-супер, старую легенду прекрасного, а также его работу «Cold». Скоро.

0: вокальный, их работа стоит. Красивая, красивая работа. Есть еще одна, классическая, назовем ее так, и не менее прекрасный вокалист. А может быть даже... Может быть, даже. Ну, в общем, это Джон Ньюман. Джон Ньюман – легенда абсолютно. Его работа «Love Me Again» наверное, один из главных его. Наверное, главный хит его. Чего уж там. А еще будет Минелли с треком «Disturbia». Все это впереди на Европе+. Плюс. Все услышим до конца этого часа.
1: Реклама.
2: «Джетур Т1». Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
3: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
4: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
5: Реклама АО «Хелион Рус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
7: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
8: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
9: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан. Пати.

0: всегда хорош, Джон Ньюман. Как же он хорош. Love Me Again — классная тема, танцевальная. И не только в конце этого часа на Европе Плюс. Больше хитов и больше музыки. Впереди будет Али Фарбен, Джей Шон, Маршмеллоу, новинка Феникс, Кунгс, Ройксо, Дэйвид Эмс. Красивая соул и R&B тема Rain Dance. Вот такое многообразие. Все это впереди, здесь, на Европе Плюс.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Уже 9 утра в Москве.
2: Европа Плюс.
0: Новости на Европе Плюс. С нами Марат Бекметов.
3: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
4: Привет, Денис, и доброе утро всем. Сегодня вся страна отмечает День России. Стартовал чемпионат мира по футболу, и в Москве открылась регистрация на ночной велофестиваль. Об этом прямо сейчас. Итак, сегодня День России. Это главный государственный праздник, который напоминает об истоках создания новой российской государственности. 12 июня 90 года была принята Декларация о суверенитете России, еще входившей в состав Советского Союза. А спустя год в этот же день был избран первый президент страны. Праздничные мероприятия по случаю Дня России, концерты, конкурсы, выставки, акции, флешмобы и не только состоятся сегодня в большинстве регионов страны. Сборная Мексики со счетом 2-0 победила команду ЮАР в стартовом матче чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в Мехико после церемонии открытия турнира. В другом матче в группе А сборная Южной Кореи обыграла команду Чехии 2-1. Сегодня в 22:00 по московскому времени в группе Б футболисты Канады начнут играть с командой Боснии и Герцеговины, а в ночь на субботу в 4 часа по Москве в группе Д встретятся США и Парагвай. Парковка в Москве по случаю Дня России будет бесплатной 2 дня, 12 и 13 июня. Сегодня и завтра оставить машину без оплаты можно на всех улицах столицы, в том числе в зонах с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час, а также с динамическим тарифом. Исключением станут парковки со шлагбаумом. Добавлю, что в воскресенье, 14 июня, часть уличных парковок в Москве станет уже платной. Они будут работать в режиме воскресного дня. В Москве открылась регистрация на ночной велофестиваль. Этим летом пройдут 2 таких мероприятия 1 и 4 июля. По данным Дептранса, необходимо отправить заявку и получить индивидуальный номер участника. Его следует распечатать и прикрепить на велосипед. Отмечается, что для фестиваля был разработан новый маршрут, который пройдет от Крылатской улицы до Университетской площади. Общая протяженность 20 километров. 82% россиян хотели бы иметь что-то вроде внешней памяти. Как выяснили аналитики Яндекса, больше трети опрошенных применяли бы ее, чтобы хранить там списки дел, вещей, покупок, важные даты и мысли. Около трети хотят сохранять таким образом детали рабочих задач и вопросы, которые нужно кому-то задать. А каждый пятый – идеи подарков близким. Сейчас люди чаще всего фиксируют информацию в смартфоне, в частности делают скриншоты, ставят напоминания.

оставляют заметки в приложении. В конце выпуска курса валют: доллар 71 рубль 91 копейка, евро 82.97. В Москве 9:03. Далее на Европе Плюс Денис Романов. Всем доброго утра.

Фармен, его история Бали так на Европе Плюс. Прямо сейчас электронный суперстар. Музыка танцевальная сегодня, конечно же, будет тоже. А завтра вообще в огромнейшем объеме, потому что завтра суббота, традиционно в 8 вечера мы начинаем наш топ-клаб-чарт. Там тебе и 25 лучших дэнс-хитов, которые мы выбираем для тебя со всего света, отовсюду. А потом уже шоу «Резиденс». Так что обязательно завтра присоединяйся. Сегодня тоже послушай, у нас много интересного будет. Например, будет тот же Тиесто, электронный тоже гуру. И его история Beautiful Places послушаем скоро. Еще будет гороскоп, буквально через пару минут, здесь на Европе Плюс. Дождись.

0: гороскоп.
1: На Европе Плюс гороскоп на сегодня 12 июня, пятницу. Овны, понадобится время, чтобы разобраться в графике нужных дел. Тельцы, ловите хорошие новости, связанные с личной жизнью. Близнецы, не обижайтесь на тех, кто хочет реально вам в чем-то помочь. Раки, предстоят великие дела, так что не тратьте время понапрасну. Львы, рядом окажутся люди, которые дадут вам отличный совет. Пользуйтесь, пользуйтесь. Девы, если вы проявите внимание к коллегам, то получите колоссальную поддержку в ответ. Весы, вы явно кого-то недооцениваете из своего окружения. Скорпионы, придется вступить в схватку со своими страхами. Стрельцы, на словах мы все хороши, но стоит уже приступить к каким-то конкретным действиям. Козероги, в спокойной обстановке будут приняты самые верные решения. Водолеи, представится возможность наверстать упущенное. И рыбы, займитесь работой, которая требует высокой концентрации внимания.

Это Тедди Свимс на Европе Плюс. Его очередная мощная тема «Mr. Now It All» не зря, ну, настолько мощная, что оказалась на первой строчке в нашем чарте Еврохит ТОП 40 на прошлой неделе. А сегодня узнаем, как все поменяется и поменяется ли в целом. Два часа дня, конечно, ждем свежий выпуск Еврохита. Пока слушаем величайшую, грэмминосную, оскароносную, да и вообще великолепную, и эпитетов еще много-много-много про нее. Это Билли Айлиш, ее работа «Everything I Wanted». Классная тема, очень душевная. А еще будет Зейн с поп-рок-хитом «Die For Me». Все это впереди на Европе+.

0: легенды внутри. Во-первых, есть Боб Синклер. Во-вторых, есть Кайза, девушка, которая нас буквально разорвала на части где-то в середине 10-х годов своей работой Hideaway. Помните, да? I Can Wait, так теперь называется их совместная работа с Бобом Синклером. А вообще там легендарная фанки-поп работа внутри. Тоже такое любим. А еще из легенд будет прекрасный, величайший и неповторимый Моби. Why Does My Heart Feel So Bad? Так называется его работа. Послушаем скоро. Будет Fly Facilities и All Eyes. Классная танцевальная работа Trouble. Все это впереди. Все послушаем до конца часа.
1: Утром по будням на Европе Плюс.
2: Помнишь, я хвалила одного таксиста?
3: Да.
2: Другого сейчас похвалю, который вчера со мной ездил. Я забыла ему тоже респектнуть.
3: Так.
2: Я вчера сажусь в такси, и он такой: ой, у меня будет хороший день. Я говорю: почему? Он такой: ну потому что мой первый клиент богиня.
4: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе Плюс.
1: Реклама.
5: Европа Плюс представляет 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
6: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: Берег включает «хочу».
9: Хочу утреннюю чашку клубники.
8: Хочу съесть сэндвич на балконе.
10: Хочу чипсика.
11: Но полезных.
12: У каждого свое «хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
13: А утром готов «Перекресток». ОГРС 2870-03-4493. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
14: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
15: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
16: Зачисляй, храни и трать.
17: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
18: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
19: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
20: Мы никогда не будем вместе.
21: Не забирайте любовь.

0: во взгляда. Как только я услышала твой голос.
1: Я не могу без вас.
0: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
2: Реклама 18+.
3: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Величайший моби Why Does My Heart Feel So Bad. Классная тема, это надо тревожника включать для успокоения нервной системы. Больше хитов и больше музыки впереди будет. Russian Sia, Tokyo Hotel, Мод, Софи Такер, команда BTS, их работа Swim. Все это впереди на Европе Плюс. Все в новом часе.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Десять утра в Москве.
2: Европа, Европа Плюс.
0: Новости на Европе Плюс. С нами снова Марат Бикметов.
3: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
4: Привет, Денис. Доброе утро всем. Вся страна отмечает сегодня День России. Для абитуриентов ведут день тишины на госуслугах, и вода на морских курортах продолжает прогреваться. Об этом прямо сейчас. Итак, наша страна отмечает сегодня один из своих главных государственных праздников – День России. В исторической хронике 12 июня фигурирует дважды. 36 лет назад, в 90-м году, в этот день была принята декларация о государственном суверенитете России, а спустя год в этот же день состоялись первые выборы президента. Сначала праздник именовался Днем принятия декларации о суверенитете и Днем независимости, а в 2002 году он стал называться Днем России. Космонавты с борта МКС поздравили соотечественников с Днем России. Видеозаписи распространил Роскосмос. Сергей Куцверчков отметил, что этот праздник объединяет весь многонациональный народ нашей страны. Сергей Микаев отметил красоту и необъятность России, что особенно ясно видно из космоса. А Андрей Федяев указал, что уникальность России в ее многообразии. Космонавты пожелали всем россиянам мира, благополучия, здоровья, а также успехов во всех начинаниях. Абитуриенты не смогут менять согласие на зачисление в ВУЗ через госуслуги в те дни, когда издаются приказы о приеме. Новый порядок будет действовать в сервисе поступления в ВУЗ онлайн. В эти даты на портале временно заблокируют подачу и отзыв согласий, отзыв заявлений и отказ от зачисления. Это поможет закрепить списки поступивших и избежать сбоев при распределении бюджетных мест. График выхода приказов ВУЗы разместят на своих сайтах. Вода продолжает постепенно прогреваться на морских курортах России. Как сообщила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова, в Ейске температура воды достигает 23 градусов, в районе Калининграда, Феодосии, Алушты и Ялты 17 градусов, в Сочи 18, в Евпатории, Анапе, Туапсе плюс 20, в Геленджике 22. Для большинства людей комфортная температура воды для купания в море плюс 22-24 градуса. Россияне стали реже бронировать поездки на длинные июньские выходные. По данным аналитиков, продажи туров с захватом Дня России снизились на 8% год к году. При этом Ассоциация туроператоров оценивает падение спроса на внутренние поездки сильнее, на 12%. На интерес туристов могли повлиять перебои в работе аэропортов, нехватка бензина в Крыму и изменения в движении поездов. При этом самым популярным зарубежным направлением на праздники остается Турция. В конце выпуска курсы валют: доллар 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копеек. В Москве 10 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс Денис Романов. Всем чудесного дня.

на Европе Плюс. Абсолютно летний хит, классная тема. Вот сейчас бы, конечно, танцевать. И можно, можно танцевать, почему нет? Выходные, длинные, праздничные уже начались. Ребята, с чем, конечно, вас и поздравляю. Больше, больше отдыха, а еще больше хитов и больше музыки вместе с нами здесь на Европе Плюс. Что будем слушать? Будет Artemis, I Like The Way You Kiss Me, один из главных дэнс хип-хоп, поп-хитов последних пару лет. Будет Тани Темпа и величайшая история Written in the Stars. А еще Алан Уокер. Алан Уокер, EDM-суперзвезда, электронно-танцевальный гуру, гений. Его работа Broken Strings. Все это впереди.

И прямо сейчас на Европе Плюс классная тема, танцевальная, летняя. И много намешано, много всего внутри. Мы такое, конечно, любим, поэтому слушаем музыкальные потоки на сайте europaplus.ru. 9 музыкальных потоков под любое настроение. Мы их каждый день для тебя собираем, обновляем и, конечно, бесплатно выкладываем. Все это бесплатно, без ограничений для тебя все. Так что слушай на сайте europaplus.ru или в нашем мобильном приложении. Хочешь что-то такое, скажем, кей-поп, например? Почему нет? Может быть, рок-звучание тебе нравится. Или что-то такое из урбан-стилей, как хип-хоп и такое, что-то подобное. В общем, все там, все в музыкальных потоках. Послушай. У нас здесь тоже будет классная тема от Олеса. Легендарная танцевальная история Falling. Будет Bruno Mars и его I Just Might. Классная фанки-поп тема. Все это впереди.

еще мистер выходной, он же The Weeknd и его величайшая работа Call Out My Name. И еще немного танцев от команды Offenbach с треком Miles Away. Это и многое другое впереди на Европе Плюс совсем скоро. Обязательно дождись.

0: Ты умный колонки?
1: Алиса.
2: Маруся.
3: Салют.
4: Включи Европу Плюс.
5: Окей, включаю радио Европа Плюс.
6: Реклама.
7: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
8: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
9: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
10: Мам, чешется. Что делать?
11: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил-гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
12: Реклама Аухилен Рус. Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
14: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
15: Привет, я Дэвид Гетта.
14: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
16: What's up, guys? It's Serena Carpenter.
14: Эти хиты выбираешь ты.
17: Hi, I'm Chris.
18: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
14: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
19: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
10: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

чарте Еврохит ТОП-40. Ребята, у вас есть еще время, еще несколько часов, чтобы проголосовать за этот трек на сайте или в мобильном приложении, потому что в 2 часа дня сегодня, хоть сегодня и выходной день, но сегодня пятница, значит, в 2 часа дня будем слушать свежий Еврохит ТОП-40, самые честные музыкальные чарт страны, поэтому заходите, голосуйте, конечно же, поддержите ее и возвращайтесь. У нас здесь самая крутая музыка на планете Земля, специально для вас. Будет Tokyo Hotel, их California Nights, будет Миша Миллер, Алекс Вилея, бам-бам-бам, все это впереди.

Это танцевальная новинка «Феникс» от диджея, хитмейкера, продюсера Marshmallow. Человека, который скрывает одно свое лицо от всех, но не скрывает свое творчество. Это прекрасно. Делись и дальше с нами. И бери таких же крутых артистов на фиты, как Portugal Demand. Классная, классная тема. Больше хитов и больше музыки впереди. Будет фрирайдингс. Ее всегда актуальна для выходных. История под названием «Weekends». Будет Avalon Roxton и Vertigo. Еще одна танцевальная работа в этот уикенд. А что еще надо в этот уикенд? Только самые крутые дэнс-поп-хиты. Все они здесь, все на Европе+. Совсем скоро.

0: Headless на Европе Плюс, New Religion, так называется их танцевальный хит. Больше хитов и больше музыки нас ждет впереди. Из танцевального легендарного будет Келвин Харрис и его Summer, будет Dua Lipa с треком Illusion, да и вообще в целом. У нас в танцевальной музыке вообще все прекрасно, всегда. По умолчанию, потому что у нас есть Топ Клаб Чарт.
1: Топ Клаб Чарт. Лови лучшие танцевальные треки.
2: В шоу на этой неделе Groove Jet в ремиксе Not Without Friends. Afrojack, Lucas and Steve и Control. А еще Free Your Mind от Prospa.
1: С 8 до 10 вечера на Европе Плюс. Реклама.
3: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
4: богатстве? Столько условий.
5: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
6: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
7: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
8: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
9: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
10: Акведы.
11: Выбраны.
12: Документы для регистрации ИП.
11: Готовы.
13: Фантастика.
14: Счет, бухгалтерия.
15: Подключены. Поехали.
16: При регистрации ИП «Счет и бухгалтерия» бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк точка».
17: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
18: Мы никогда не будем вместе.
19: Не забирайте любовь.

0: во взгляда. Как только я услышала твой голос.
1: Я не могу без вас.
2: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
3: Реклама 18+.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
6: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ОГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберАйди. Подробнее «Сбермобайл.ру».
8: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
9: Европа плюс. Лучшие.

0: сам спою.
1: Сегодня я буду сам петь. Пусть отдыхают, ребятки. Я написал, спел, как все бы так. Все. На Европлюс отправил, они там играют. Хорошо, жизнь идет. Мы дальше будем слушать Майя Мишель. Будет также впереди Брак Етер, а еще Зейн и Die For Me.
2: Европа Плюс. Радио.

дальше с вами. Лето 2026 пройдет под аккомпанемент Дракула. Тоже крутейший хит от Тэм Импалы и Дженни только что на Европе Плюс. Мы готовы двинуть дальше. Будьте вы тоже готовы с нами. Добавьте звука, где бы вы сейчас ни были. Празднуете ли вы сейчас? Отдыхаете ли вы? Отправляетесь на дачу? А может быть, вы против шерсти и наоборот? Работаете и бежите скорее, чтобы куда-то успеть. Главное, чтобы вы с нами в компании лучших хитов этой планеты на Европе Плюс. Впереди с нами Доминик Файк, Бэби Долл, будет также Эйвел Макс, и через пару минут здесь Кункс, Galaxy. Меня зовут Макс Филин. Всем классного уикенда, большого уикенда вместе с Европой Плюс.

Спайком здесь на радиостанции номер один России. Узнаем, удастся ли Доминику поймать эйфорию здесь на Европе Плюс в нашем чарте Еврохит ТОП 40. Да, сегодня пятница. Да, сегодня Алекс Мануилов почитает все ваши голоса и вновь расскажет, кто они 40 главных хитов уходящей недели. В 14 с нолями по Москве Еврохит ТОП 140 стартует на Европе Плюс. Baby Doll пока на 15 строчке, но кто знает, возможно, все изменится через полтора часа. Пока успевайте, голосуйте на сайте europaplus.ru. Мы же будем приближаться к Еврохиту с лучшими хитами. Через несколько минут здесь клан Carousel Ride. Будет также Луис Фонси и Дэдди Янки Деспасито. Пожалуй, самая летняя тема. Стоит дождаться.

0: году в случае с парнями здесь French Montana и Max B, бывшую из головы. Правильно, гениальная мысль, гениальный ход, я считаю. Просто посвятить ей ту самую песню Ever Since You Felt Me. Так что да, у нас сейчас начинаются большие выходные. И если у вас тоже есть какие-то претензии к бывшим, можно как-то творческим путем от них избавиться. Все излить на бумагу, все излить в творчество. Дальше здесь на Европе Плюс с нами австралийские дивы. Это Сия и Кайли Миног, Dance Alone, а еще до финала часа Элли Голдин и Burn.
1: Реклама.
2: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motors».

0: билетов на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на туту.ру 6+.
1: Акведы.
2: Выбраны.
3: Документы для регистрации ИП.
2: Готовы.
4: Фантастика.
5: Счет, бухгалтерия.
6: Подключены. Поехали.
7: При регистрации ИП «Счет и бухгалтерия» бесплатно. Бизнесу быть. .банк. О-банк.ру.
8: Почему именно фастбэк кроссовер Amoda C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Amoda C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Amoda C5. Управляй будущим.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
10: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
11: Реклама АО «Хелиорус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные.

0: Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России.
1: 0+. Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
2: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
3: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
4: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
5: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
6: Привет, я Дэвид Гетта.
5: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
7: What's up, guys? It's Serena Carpenter.
5: Эти хиты выбираешь ты.
8: Hi, I'm Chris.
9: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
5: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
10: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
5: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Мороза на радиостанции номер один в России своим супер-хитом Burn. Даже здесь еще больше хитов, больше музыки в часе новом. Все, что вы любите, все, что умеет Европа Плюс. А ровно через час встречайте Еврохит ТОП-40.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В столице уже 13 часов.

Сейчас на Европе Плюс. Всем любителям айдолов желаю в этом году тоже делать свим-свим этим летом. Да, желательно где-нибудь на море, на самом-самом теплом, на котором только хочется. Ну и самим BTS догрести до первой строчки нашего чарта Еврохит ТОП 40. Это возможно все. Все возможно сегодня, но, конечно, не без вашей поддержки, вашей помощи. На сайте europoplus.ru можно активно голосовать за ребят. Чарт Еврохит ТОП 40 стартует через 40 минут на Европе Плюс. Узнаем, кто они главные 40 хитов этой недели. Пока же впереди первая строчка на данный момент. Это Teddy Swims, Mr. Know It All. Услышим его в ближайшие минуты. Чуть раньше Ваня Дмитриенко. Готовьтесь, и будет афиша.

0: девочки. Все сюда. Здесь, кстати, не только Ваня Дмитренко. Здесь еще и Марат Бекметов с афишей, не с пустыми руками. Встречайте, Марат сейчас все расскажет и покажет.
1: Афиша. На Европе Плюс.
2: Привет, Макс, привет всем. Начну с кино. В прокат вышел «Холоп 3», продолжение популярной комедийной франшизы. В новой части команда Льва Арнольдовича берется за перевоспитание богатой супружеской пары, которая постоянно ссорится и собирается разводиться. Чтобы напомнить героям о настоящих чувствах, их отправляют в тщательно воссозданную эпоху Петра I. Главных героев сыграли Павел Прилучный и Кристина Асмус, а к своим образом в фильме вернулись Милош Бикович, Иван Охлобыстин и Александр Самойленко. Галерея «Люмьер» к своему 25-летию подготовила проект «Женский взгляд». Это ретроспектива, объединяющая женщин-фотографов разных поколений и географий. Кураторы предлагают проследить эволюцию авторского видения через три жанра – фэшн, портреты и натюрморт. Многие из авторов пришли к профессии непрямым путем. Среди ключевых имен – Рут Оркин, Лилиан Басман, Сара Мун, Элен фон Унверт и Энни Лейбовиц, представленные на выставке знаменитым портретом королевы Елизаветы II. В театре Ермоловой премьера. Талгат Батала выпускает документальный мюзикл «Гастроли в Ленинград» по пьесе Рената Ташимова. В основе сюжета реальный эпизод 55 года. В разгар холодной войны в Ленинград приезжает американская труппа с оперой. Поездку не поддержал Госдеп, но полностью профинансировал Советский Союз. А в составе делегации молодой писатель Трумен Капоте, который еще не написал знаменитую повесть «Завтрак у Тиффани». Начало спектакля в 7 вечера. До конца этой недели в Москве масштабный фестиваль «Времена и эпохи». Вместо музейных витрин работают реконструкторы, ремесленники и исторические клубы, которые воссоздают разные эпохи от Древней Руси до начала 20 века. Гости могут увидеть повседневную жизнь людей разных столетий, их ремесла, развлечения и традиции. Среди главных площадок фестиваля – парки Радуга, Митина, Покровская, Стрешнева, Площадь Революции, Тверская площадь, а также Страстной и Чистопрудные бульвары. Ну а на ВДНХ проходит международный туристический форум-фестиваль «Путешествуем». Работают концертные площадки, тематические лектории и гастрономические зоны. Центральным событием станет сцена «Таланты без границ. России и мир», где выступят творческие коллективы из российских регионов и зарубежных стран. Гости могут посетить мастер-классы, встречи с путешественниками и экскурсии. На часть событий требуется регистрация. Это была небольшая экскурсия по самым интересным местам Москвы. Слушайте, выбирайте, отдыхайте вместе с Европой+.

Swims прямо сейчас на Европе Плюс. Mr. Know It All. Когда видишь, что Teddy Swims выпустил новую песню, можно сразу нажимать play и не переживать за свои уши. Там всегда будет что-то порядочное. Это абсолютно точно. Teddy мастерски умеет замешать все жанры музыки сразу. И кантри, и соул, и блюз. Из этого всегда получится что-то стоящее. Вроде Mr. Know It All. Дальше здесь с нами на Европе Плюс Usher и Jungkook, Standing Next to You. Встретим тот самый под Шаде. И через пару минут здесь Alifar Body Talk. Меня зовут Макс Филин. Всем классного уикенда. Отдыхаем вместе с Европой Плюс.

0: уже через 10 минут все стартует. Если хотите, чтобы Шаде и этот танец под Шаде поднялся выше, тогда голосуйте за ребят на сайте europaplus.ru. Успевайте. 10 минут, и Алекс Мануев подведет итоги этой недели. Пока же услышим Annabelle England, Get Busy уже через пару минут, а еще Green Day сразу после. Все начнется.
1: Реклама.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
3: Акведы.
4: Выбраны.
5: Документы для регистрации ИП.
4: Готовы.
6: Фантастика.
7: Счет, бухгалтерия.
8: Подключены. Поехали.
9: При регистрации ИП «Счет и бухгалтерия» бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк. Точка».
10: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
11: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
12: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
13: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
14: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
15: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
16: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

слушает Европа Плюс. В следующие два часа лучшие хиты недели. Но, скажу я вам, борьба за крутейшие позиции в нашем чарте была непредсказуемой практически до самого последнего момента. То один хит вырывался вперед, то другой. И, надеюсь, тот, за кого ты голосуешь и голосовал на этой неделе на нашем сайте europaplus.ru, будет сегодня выше и круче всех. А вот неделю назад именно они нас приятно удивили. Лучший дебют по индиях Чо и Мот, Шаде. Мощный взлет, Доминик Файк, Baby Doll. Выше всех, Тедди Свимс, Mr. Know It All.

0: Это Европа Плюс и Еврохит ТОП 40. Лучшие хиты недели. И в этом списке клан Карусель со своим суперским хитом Ride. Кто выше? Узнаем это прямо сейчас. С 35 на 38 Алок Зиба, Португал The Man, Dive Into The Ocean. Номер 37 Sonia Fadela, Think About Us. В прошлый раз 32-е место, сегодня 36-е. Holy Flame, Тону, Тону. А с 34-го на 35-е California Nice. И это группа Tokyo Hotel. Как-то они признали, что у них нет ограничительной черты между жизнью и работой. И вообще у них нет понятия «ходим на работу». Цитата: «Мы и есть наша музыка». Tokyo Hotel, California Nice.
1: 35-е место.

0: Tokyo Hotel за неделю с 34 на 35 место. А уже в самые ближайшие минуты не пропусти «Взгляд в будущее». Тот самый трек, который у нас только может стать абсолютным хитом. И вспомним хит, который 5 раз был номером 1 в чарте Европа Плюс в 2002. Все впереди. Ну а мы продолжаем обратный отсчет и поднимаемся чуть выше. Номер 34. Offenbach «Miles Away». С 29 на 33 за неделю Богдан Медведи «Broken Heart». Выше на одну ступеньку на 32-м Мари Краймбрери «Давай не ждать». А теперь 31 место, и он здорово прибавил на этой неделе, ведь в прошлый раз был на 39-м. Это Сомбер и его мощный хит 12 to 12.
1: 31 место.

30 место.

0: Мод 5 недель в Еврохит ТОП 40 и сегодня 30 место. А вот на 29-м диджей-продюсер Али Фарбан Body Talk. Но сначала самые заметные новости шоу-бизнеса этой недели. Вперед, поехали!
1: ТОП НЮС недели.
0: Питбуль ищет волонтеров для того, чтобы зафиксировать рекорд Гиннесса на фестивале BST Guide Park в Лондоне. Всех желающих призывают надеть лысые шапочки. Представители книги рекордов Гиннесса будут следить за процессом. Концерт состоится 10 июля. К Питбуль присоединятся также Кеша, Тани Темба, Лил Джон и другие звезды. Эд Ширан вновь признан самым ротируемым артистом Великобритании. И это уже 8-й раз за 11 лет. В среднем его песни звучали 574 раза в день. На втором месте Тейлор Свифт, на третьем Дуа Липа. Среди треков лидируют Nice to Meet You, Майлза Смита, который также вошел в топ-10 с песней Stargazing. Дженнифер Лопес в шоу Джимми Киммела заявила, что, цитата, «все делала неправильно, посвятив жизнь отношениям». После четвертого развода с Беном Аффлеком Джей Ло наслаждается одиночеством и уже не ищет новую любовь. Она признала, что впервые с ранней юности чувствует себя свободной и не хочет омрачать это состояние. Тейлор Свифт подарил гитару 8-летней девочке Медалин, которая отправила соседу-музыканту бумажный самолетик с просьбой исполнить Love Story. У видео уже миллионы просмотров. Сама же Тейлор Свифт написала ребенку трогательное письмо. А музыкант Итан Хейс тоже получил от Тейлор подарок – гитару, но признался, что ожидал всего лишь автограф.
1: Продолжим скоро.

0: 22 на 29 место. Алеф Арбан. 8 недель в чарте Европа Плюс. Лучшая позиция номер 12. А вот этот трек пока только может стать у нас абсолютным хитом. И это Оливия Родриго, The Cure.
1: Еврохит топ 40.

0: Это Оливия Родриго, The Cure. Наш взгляд в будущее. Хит или нет, обсуждаем в группе Европа Плюс ВКонтакте и параллельно прямо сейчас отправляемся в 2002. 5 раз на первом месте Еврохит ТОП 40. Шикарнейший хит Insatiable. И это Даррен Хейс.
1: Еврохит ТОП 40. Сегодня, завтра.

0: На месте Еврохит ТОП-40 в 2002 году. Дальше. Дальше лучшие хиты этой недели. И крутейший дебют на 28-й строчке. Здесь тот, кто любит музыкальные эксперименты, например, заставлять гитару звучать как синтезатор. В общем, мастер размывать границы между разными инструментами. И это Кевин Паркер, он же Tame Impala, Dracula, прямо сейчас.
1: Европа Плюс. Еврохит ТОП-40.
2: 28-е место. Дебют недели.

0: Плюс, Еврохит ТОП 40, лучшие хиты недели. Твой выбор на europaplus.ru. С 21 на 27 место Леон и Каллум Скотт «Stay». Кто оказался чуть-чуть ближе к вершине, а значит выше, чем «Stay»? Рассказывай. А выше и ближе на 26-м «Кунгс» «Galaxy». С 19 на 25-м «Эбон» «Hello». Уже в самые ближайшие не пропусти наш Еврохит-прогноз. Тот самый трек, у которого отличнейшие шансы ворваться в наш чарт уже в самое ближайшее время. Но сначала хит, который уже дважды побывал на вершине Еврохит ТОП 40. Это Дэйв и Тэмс. Трогательная история «Rain Dance». Еврохит ТОП 40.
1: 24 место.

0: и Warning to Corazon. А уже через пару быстрых минут хит, который уверенно держится в Еврохит ТОП 40 вот уже 7 недель подряд. Впереди «Елка». Проще. Еврохит ТОП 40.
1: Реклама.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
4: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
5: Берег включает «хочу».
6: Хочу утреннюю чашку клубники.
5: Хочу съесть сэндвич на балконе.
7: Хочу чипсика.
8: Но полезных.
9: У каждого свое «хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
10: А вот другой дом «Перекресток». ОГРН 102-770-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
11: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
4: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
12: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
13: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена указана с учетом выгоды по программе специального предложения. Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
14: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо.
15: ООО «Сбербанк Телеком» ОГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберID. Подробнее sbermobile.ru.
16: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
17: богатстве? Условий.
18: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
19: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
20: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
21: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
22: О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
23: Как бы ни менялся твой маршрут, «Тэнк 500» остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. «Тэнк 500». Веди за собой.
4: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Тэнк». Реклама ООО «Great Wall Motors».
24: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан, пати, нью, рок, свежее, лайт и кей-поп. Европа Плюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.

0: on the bitch. All I need is one night. 24 на 21 место Ever Since You Left Me. Это артист, который всегда уверен в качестве своего продукта, продукта, который он выпускает. Говорит, что неважно, сколько будет продано его синглов или альбомов, то, что он делает, станет легендарным. И это останется навсегда. Скромняга парень French Montana и 21 место на финише этой недели. Лучшая двадцатка на горизонте уже у нас, но сначала трек, у которого отличные шансы попасть к нам в чарт в самое ближайшее время. Это Alesso и One Republic In Your Eyes.
1: Еврохит.

0: Alesso и One Republic In Your Eyes. Наш первый на сегодня Еврохит прогноз. Не пропусти второй, он уже на подходе. Ну а In Your Eyes мы ждем в Еврохит Топ 40 Евро Плюс уже в самое ближайшее время.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В Москве 15.

Поступательное движение к вершине Еврохит ТОП-40. В этом часе наша ударная двадцатка, а также вспомним хит, который уверенно держался в чарте Европа Плюс рекордные 47 недель в 2015. Ну и, конечно, узнаем, кто будет сегодня выше всех на самой вершине хит-списка Европа Плюс. Но сначала о тех, кто в Еврохит ТОП-40 сегодня впервые. А впервые на 28-м месте Тейм Импала и Дженни Дрейкола. А вот этот трек мы сегодня не встретим. 17 недель в чарте Европа Плюс. Give me something, One Republic. Give me something. Что касается вершины, то пока круче всех Терри Свимс, Mr. Know It All. Посмотрим, сможет ли Терри Свимс удержаться и сегодня.

0: С 20 на 19 место Alan Walker, Broken Strings. Следующий хит тоже прибавил, причем сразу плюс 7. Но самый стремительный взлет еще только впереди. Итак, плюс 7 строчек с 25 на 18 место. Медуза, Don't Wanna Go Home. На 17-й ступеньке отметился Ваня Дмитриенко, «Ртуть».
1: Каждый твой вздох я принимаю в объятиях ночи.
0: С 18 на 16 поднимается Авалан Рокстон, «Vertigo». И минус 4 у следующего хита. Это Yearbox. Слушаем «Graceland».
2: 15-е место.

0: Prax XTN, которая, правда, начинала свою карьеру под другим псевдонимом Элизабет Роуз, но в 2018-м сменила на Prax XTN и изменила немного звучание своих треков к более электронному и слегка мрачноватому. Вот так вот. Pay to Exist, 14 место. Кто на счастливом 13-м? А на 13 месте Боб Синклар и Кайза. I Can't Wait. С 9 на 12 Bruno Mars, I Just Might. С 23 на 11 место, то есть плюс 12. И это самый мощный прорыв недели. Баиндия, Кчо, Мод. Прямо сейчас, Шаде.
1: 11 место.
2: Взлет недели.

Шаде. Ба Индия, Хчо, Мод с 23 на 11 место. Это самый мощный взлет недели. А впереди уже горячая десятка Еврохит ТОП 40. И с 15 на 10 Доминик Файк, Baby Doll. С вами Европа Плюс и...

0: 15 на 10 место Baby Doll. Это Доминик Файк, который уверен, что успех — это не только зарабатывание денег, но и возможность что-то изменить. Следующая строчка чарта Европ Плюс чуть позже. А сейчас давайте отправимся в 2015. Тогда в Еврохит Топ 40 47 недель. Lost Frequencies. Are you with me?
1: Еврохит Топ 40. Сегодня. Завтра.

Рекордные 47 недель в Еврохит ТОП 40 в 2015 году. Lost Frequencies, Are You With Me? А вот этот трек пока только стремится к нам в чарт. И надеюсь, с этим прогнозом мы попали точно в цель. Это Another Talk To You.

0: Water, Talk to You. Наш еврохит-прогноз. Ждем в чарте Европа Плюс, возможно, уже через неделю. И, конечно, продолжаем обратный отчет лучших хитов этой недели. С 13 на 9 поднимаются Хужели Солта, Джамайкен, Бам-бам. Еврохит ТОП 40.
1: 9.

0: С 13 на 9 легко и уверенно Хижели Солто, Jamaican Bam-Bam. А на 8 тормознул Тиесто. Впереди Beautiful Places. Но сначала самые заметные новости шоу-бизнеса этой недели.
1: Топ-ньюс недели.
0: Музыкальный менеджер Скутер Браун впервые высказался о романе с актрисой Сидни Суини. Он назвал возлюбленную необыкновенной, доброй и щедрой, а их отношения нежными и трогательными. Пара подтвердила роман в апреле после знакомства на свадьбе Джеффа Безоса. Браун также признался, что сейчас сосредоточен на личной жизни после ухода из музыкальной индустрии 2 года назад. Кара Делевинь выпустила дебютный сингл «Ай».

0: Клипов выступила обладательница Эмми Джессика Ли Ганье. Сам же альбом выйдет этим летом. А в июне Кара отправится в тур по Европе и США. Пол Маккартни признался, что запрет на телефоны на недавних концертах в Лос-Анджелесе сделал шоу по-настоящему особенными. Публика наконец перестала снимать на камеры и начала смотреть выступления вживую. Маккартни пока не знает, будут ли еще масштабные туры, но не исключает этого. А ранее, напомню, Пол Маккартни возглавил список самых богатых музыкантов Британии с состоянием более миллиарда фунтов стерлингов. Лидер BTS RM признался, что после завершения обязательной военной службы все 7 участников группы были в странном душевном состоянии. Когда первым демобилизовался Джин, коллеги расплакались за ужином, осознав, как сильно они соскучились друг по другу. Сейчас BTS находится в мировом туре, который по прогнозам принесет более миллиарда долларов. А 13 июня состоится кинопоказ их концерта в Пусане.
1: Продолжим скоро.

0: 8 недель в Еврохит ТОП 40. И сегодня 8 место. Такое вот совпадение. Тиесто, Beautiful Places. Но, тем не менее, думаю, Beautiful Places, то есть прекрасное место в нашем чарте для Тиесто еще только впереди. Кстати, до первой строчки нам остается пройти всего несколько позиций. И вот одна из них. На седьмом месте Майя Мишель «На малиновой луне».
1: На малиновой луне, на обратной стороне.
0: С четвертого на шестое перемещается Зейн «Die for me». А вот с восьмого на пятое, то есть плюс три позиции, хит, который уже дважды лидировал в чарте Европа Плюс. И это New Religion, Bieber Rexha, Faceless.
2: Пятое место.

0: Это Европа Плюс и Еврохит ТОП-40. Лучшие хиты недели. С 5 на 4. Second Voice, Let Me Be. Впереди лучшая тройка недели. И на третьем отметились бравые парни. Группа BTS. Через несколько быстрых минут. Swim. Еврохит ТОП-40.
1: Реклама.
2: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
7: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
8: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
9: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
10: Мам, чешется. Что делать?
11: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил-гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
12: Реклама АО «Хелен Рус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/+.
1: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
2: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
3: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
4: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
5: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день. Европа Плюс.

третье место группа BTS Swim. BTS, у которых в разгаре мировой тур, и его уже сейчас называют самым кассовым и самым масштабным в истории кей-поп-музыки. Ну а мы идем дальше и становимся еще ближе к вершине, на которой, увы, не удержался Тедди Свимс. Слушаем Mr. Know It All.

0: место Mr. Know-It-All Тедди Свимс, который говорит, что всегда старается действовать честно и открыто. И именно это привлекает людей, и они тебя принимают таким, какой ты есть, то есть без прикрас. Тедди Свимс, номер два на этой неделе. Кто на вершине? Ответ через минуту, но сначала еще раз наша ударная, горячая десятка недели. Итак,
1: горячая десятка.
0: На десятом Доминик Файк, Baby Doll.
2: I can't move on, baby doll, with no clothes.
0: Девятое место. Желли Солто, Jamaican Bam Bam. Седьмого на восьмое. Тиесто, Beautiful Places. Номер семь. Моя Мишель, На малиновой луне. Шестая позиция. Zayn, Die For Me. С восьмого на пятое поднимаются Bieber X и Faithless. New Religion. Номер четыре. The Second Voice. Let Me Be. Третья ступенька. BTS, Swim. А вот с первого на второе Тедди Свимс, Miss and Know It All. А вот этому хиту понадобилось всего 5 недель, чтобы быть выше всех сегодня. 23 место, 15, 5, 3 и вот прямо сейчас на самой вершине Алекс Уоррен, Fever Dream.
3: Европа плюс.
1: Еврохит топ 40. Первое место.

0: уверенно на первое место Алекс Уоррен, Fever Dream. Следующие итоги ровно через неделю. Не забываем поддерживать любимые хиты на нашем сайте europaplus.ru. Там же, на нашем сайте, можно послушать треки сегодняшнего чарта. А вот топ-чарт Европа Плюс смотри на Муз-ТВ в субботу в 11 утра. И, конечно же, слушай наш подкаст. Еврохит ТОП 40.
1: Европа Плюс. Радио номер.

Вот а наш любимый всезнайка в мире музыки Тедди Свимс и его невероятный хит этого сезона. Да-да, тот самый мистер Know-It-All. Там потрясающая работа. Дальше здесь на Европе Плюс еще больше хитов и больше музыки. Через пару встретим команду BTS. Swim. Да, каждому желаю этим летом сделать swim. Желательно в каком-то приятном для вас водоеме. Еще скоро с нами здесь Риана с хорошим советом на этот уикенд. Don't Stop the Music. И группа Моя Мишель тоже нам нравится. Вам нравится. Поэтому будем их на Малиновой Луне слушать. Впереди меня зовут Макс Филин. Всем классного уикенда вместе с Европой Плюс. We'll be right back.

цель. Каждый раз это какое-то приключение, какая-то абстракция, ассоциация. Ну, на этот раз ветер настолько поменял направление, что мы выполнили экспедицию и оказались там, на Малиновой Луне. Это было прекрасно, это было красиво. Дальше с нами в компании крутейший музыкант, да, Бруно Марс. Он не только поет, он еще и сам пишет, он еще и сам танцует. Он сам себе режиссер. Бруно Марс через пару минут здесь. I Just Might. Еще впереди Эрик Саады, Леони, Калум Скотт тоже в деле. Stay совсем скоро.

0: трудом просыпаешься в выходные?
1: Ты чё, сова?
0: Европа Плюс сделает тебя жаворонком. По выходным с 8 до 12. Крутой уикенд. Обзор крутых фильмов, игры, подарки и дабл-хит.
1: Ну как?
2: Круто!
1: Ну вот, а то сова, сова!
0: По выходным крутой уикенд на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше жаворонков.
3: Реклама.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
5: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
6: Мы никогда не будем вместе.
7: Не забирайте любовь.

0: взгляда. Как только я услышала твой голос.
1: Я не могу без вас.
0: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
2: Реклама 18+.
3: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
4: Привет, я Дэвид Гетта.
3: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
5: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
3: Эти хиты выбираешь ты.
6: Hi, I'm Chris.
7: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
3: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
8: Для лиц старше 16 лет.
9: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан, Бадди, Нью, Рок, Свежее, Лайт и Кей-Поп. Европа Плюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.

только хиты. 30 минут. Европа плюс.

вместе с Домиником Файком. Здесь на Европе Плюс хит Baby Doll. 17:19 столицы. Да, всем, кто сейчас отдыхает вместе с Европой Плюс, вам большой привет. Кстати, если вдруг так сложилось, что вы сегодня работаете, ребята, ну душой-то мы все равно отдыхаем, правда же? Тем более, что дальше здесь больше хитов и больше музыки. Через пару минут с нами Альфа и Мара Чао и Мими Пьячи. Встретим Тиесто и Бриану Грейс, Beautiful Places. А еще скоро здесь Чарли Пут и Селена Гомес. We Don't Talk Anymore. Впрочем, выходных на этот раз столько, что можно и успеть We Don't Talk Anymore, а потом еще и договориться вдоволь. Так что ждем этот дуэт с нетерпением.

0: запомнить один единственный пароль. Это Европа Плюс. Произносишь в любую секунду и получаешь больше хитов и больше музыки. У нас тут так это работает. Так что да, я не слышу. А, да, слышу. Вы сказали. Европа Плюс. Через пару минут здесь Ava Max, Spotify. Поймаем также классную тему от Nelly, Just a Dream. Все это до финала часа.
1: Утром по будням на Европе Плюс.
2: Помнишь, я хвалила одного таксиста?
3: Да.
2: Другого сейчас похвалю, который вчера со мной ездил. Я забыла ему тоже респектнуть.
3: Так.
2: Я вчера сажусь в такси, и он такой: ой, у меня будет хороший день. Я говорю: почему? Он такой: ну потому что мой первый клиент богиня.
4: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе Плюс.
1: Реклама.
5: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Акведы.
8: Выбраны.
9: Документы для регистрации ИП.
8: Готовы.
10: Фантастика.
8: Счет, бухгалтерия.
11: Подключены. Поехали.
12: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. ООО «Банк».
13: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
14: Берег включает «хочу».
15: Хочу утреннюю чашку клубники.
14: Хочу съесть сэндвич на балконе.
16: Хочу чипсиков.
17: Но полезных.
18: У каждого свое «хочу». Я, Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
19: А утро готов «Перекресток». ОГРН 127-0304-93. Москва, улица Средняя Перекопская, дом 28, строение 4.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
19: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации правил проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
9: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
7: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
2: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
13: Зачисляй, храни, трать.
4: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
5: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
1: Европа+.
14: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких ограничений.

0: кстати, Нелли вполне может нам завидовать, потому что у нас тут правда мечта какая-то. Сегодня пятница, и мы отдыхаем, а завтра суббота, воскресенье мы тоже будем отдыхать. И, конечно, лучше делать это с лучшими хитами здесь, на Европе Плюс. Дальше в часе новом их еще больше. Оставайся с нами.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Продвигаемся далее. Всем привет. 18:00 в Москве.

Мэллоу и Portugal The Man на Европе Плюс. Феникс, 18 часов и 20 минут в Москве. Всем привет, всем отличного вечера. Tonight, конечно же, время проведем не скучно. Лучшая музыка в нашем плейлисте. Впереди Kungs и Tale of London, слышим Galaxy. И дождемся Боба Синклара и Кайзо. Их танцевальная вещица I Can't Wait совсем скоро.

Максим Клара, Катя на Европе Плюс, I Can't Wait. Ну, мы ждали и, наконец-то, дождались. Большой летний уикенд. Надеюсь, вы проводите его тоже весьма по-летнему. В отличном настроении, ну и, конечно, под лучшую музыку. Впереди у нас Клан Кэрусель. Услышим Ride и дождемся классный трек от Брокс XTN. Pay to Exist на Европе Плюс.

0: Брокс XTN на Европе Плюс. Pay to Exist. Красиво и по-летнему продвигаемся далее к финалу часа. Еще успеем послушать до финала часа Maroon 5, Wake Up Call. И дождемся Miley Cyrus, End of the World. Совсем скоро на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
3: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
4: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Акведы.
6: Выбраны.
7: Документы для регистрации ИП.
6: Готовы.
8: Фантастика.
6: Счет, бухгалтерия.
9: Подключены. Поехали.
10: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк точка».
11: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
12: Реклама АО «Хелион Рус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
4: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
5: Европа плюс.

0: Maroon 5 на Европе Плюс и Wake Up Call в финале этого часа. Будильник на завтра, я надеюсь, у всех выключен. Можно отдыхать и отлично проводить время. Под лучшую музыку, конечно же, впереди у нас на старте нового часа BTS Swim. Продвигаемся.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Yeah. 19.00 в Москве.

Тим и Полли Дженни на Европе Плюс. Дракула. Ну, Дракуле лучше, конечно, не появляться на улице в такую солнечную погоду. Летние яркие деньки продолжаются. Надеюсь, погода у вас такая же хорошая, как у нас в столице. Так что можно наслаждаться лучшим временем года под лучшую музыку. Впереди у нас группа «Моя Мишель» на «Малиновой луне». И дождемся Алана Уокера. «Broken Strings» через пару минут.

Моя Мишель на Европе Плюс на малиновой луне. Если нравится трек, не забудьте поддержать его в нашем чарте Еврохитоп 40 на сайте europaplus.ru. Заходите, welcome. Ну, результат, кстати, этой недели можно уже посмотреть на сайте. И завтра ловите повтор Еврохита, кто пропустил, с 16 до 18. Пока же ловите Леони и Калум Скотт, Stay. И дождемся Богдан Медведи, Broken Heart, через пару минут.

0: Миллион других отличных вещиц на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Реклама.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
4: Привет, я Дэвид Гетта.
3: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
5: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
3: Эти хиты выбираешь ты.
6: Hi, I'm Chris. And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
3: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
7: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
8: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
9: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
10: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
11: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
12: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет, в Москве 8 вечера.

Доминик Файк на Европе Плюс и Baby Doll. Песня очень короткая, практически как лето. 12 июня уже на календаре. Приближаемся, да, к середине июля. Так быстро и летит время. Ну, под лучшую музыку, надеюсь, время пролетает заметно, весело и очень активно. Впереди у нас Tokyo Hotel. Услышим California Nights. Дождемся также Taylor Swift. Лучший трек нашего чарта по итогам этой недели. Mr. Know It All. Совсем скоро.

Тедди Свинс на Европе Плюс. Отличная вещица Mr. Know-It-All. 20 часов и 36 минут по Москве. Ну, все, что нужно знать этим вечером, то, что мы находимся в режиме большого летнего уикенда, значит, нужно классно провести время. Надеюсь, этим вы и занимаетесь. Продвигаемся далее, конечно же, под лучшую музыку. Впереди Avalon Rockstone, услышим Vertigo и дождемся Masked Wolf, Astronaut in the Ocean на Европе Плюс.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Да, будет подо что станцевать в ближайшие полчаса на Европе Плюс. Заряжаем огромное количество классных хитов. Это нон-стоп с нами The Second Voice, Let Me Be. Слышим их уже, Алис Олджо, Джамейкан. Сони Фандера, Think About Us. В общем, отлично проведем время. Скоро стартуем. Нон-стоп. Это Европа Плюс.
3: Вот первые мысли, кстати, я спрашивал про фобии, ты сказала про глубину.
4: Угу.
3: Но мне кажется, это популярный страх. У меня пауки. Хотя в целом я их уважаю.
4: Это тоже популярный страх.
3: Да.
4: Мне прям интересно, как ты им показываешь. Уважаю.
3: Не, перед тем, как ринг, знаете, я это буду делать с уважением.
0: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе Плюс. Бригада.
1: Реклама.
5: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
6: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
9: Мы никогда не будем вместе.
10: Не забирайте любовь.

0: этого взгляда. Как только я услышала твой голос.
1: Я не могу без вас.
2: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
3: Реклама 18+.
4: europaplus.ru
5: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Plus. Радио номер один в России.
1: Всем привет, в Москве 9 вечера.

The Second Voice на Европе Плюс. Горячая летняя вещица Let Me Be. 21 час и 19 минут в Москве. Всем привет, всем отличного горячего отдыха. Продвигаемся далее по летнему. Завтра, кстати, вечером будем продвигаться не только по летнему, но и весьма танцевально. В 20.00 стартует Топ Клаб Чарт, потом Резиденс. Так что завтра вечером подключайтесь к вечерине. Зажжем как следует. Пока же продвигаемся вместе с Marshmello и Portugal The Man. Услышим Phoenix. И через пару минут здесь Flight Facilities Trouble на Европе Плюс.

слушаем суперхит от BTS «Swim». И много других ваших любимых песен на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Продвигаемся далее. Всем привет. 22.00.

0: Now is a warning на Европе Плюс, to Corazon, супер летняя вещица, супер летний уикенд продолжается, 22 часа 19 минут в Москве, всем привет, всем классного, я надеюсь, отдыха, продвигаемся не скучно, лучшая музыка с нами, Робби Уильямс на подходе, услышим Supreme и дождемся Алана Уокера, Broken Strings через пару минут.
1: А, здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.
2: Он информации вам даст.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Yeah. 23:00 в Москве.

0: Группа «Моя Мишель» на Европе Плюс на малиновой луне. Ну, практически все цвета лета еще впереди, так что успеем всем этим делом насладиться. Под лучшую музыку, разумеется, продвигаемся далее в режиме летнего отдыха вместе с Yves La Rocque. Слышим «Another Day» и дождемся Teddy Swims и «Mr. Know It All» совсем скоро.
1: On s'est fait la promesse de ne plus se voir.

Тедди Смит на Европе Плюс, Mr. Know It All, один из лучших треков нашего чарта по итогам этой недели. Ну, если кто-то пропустил итоги сегодня, можете завтра переслушать Еврохит ТОП 40 с 16 до 18. Алекс Манойлов, 40 лучших песен Европы Плюс. Обязательно подключайтесь. Пока же. Впереди у нас Avalon Roxton, Vertigo и дождемся Доминика Файка, Baby Doll. Скоро-скоро. Disco X on

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. 30 минут только музыки на старте субботы. С нами в это время Tokyo Hotel, California Nights.

0: много других отличных хитов тоже впереди. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: С трудом просыпаешься в выходные?
2: Ты чё, сова?
1: Европа Плюс сделает тебя жаворонком. По выходным с 8 до 12. Крутой уикенд. Обзор крутых фильмов, игры, подарки и дабл-хит.
2: Ну как?
3: Круто!
2: Ну вот, а то сова, сова!
1: По выходным крутой уикенд на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше жаворонков.

свежую вещицу под названием «Феникс», еще услышим «Елку» с хитом «Проще» и «Purple Disco Machine» отмены трек «All My Life». И все это поставлю я, Олег Шишкин. Большой привет каждому и отличной ночи!

плод совместного сотрудничества с Зефирки Маршмеллоу и электронщиков из Portugal Women. 0.33 в столице, до утра у нас еще далеко, но не забываем, что встречаем его в крутом уикенде вместе с Денисом Романовым. Там будет все необходимое для классного старта дня, игры, подарки, много интересного контента и дабл-хит. Начнем ровно в 8, присоединяйся. Пока продолжим коротать время под любимую музыку, потанцуем под Шаде вместе с Бай Индия, Хчо и Мотом. А чуть раньше Сиа, Кайли Миноук, две легенды музыкального мира с хитом Dance Allen, но сперва с нами диджей Кунгс и трек Galaxy.

0: Европа+. Радио номер один в России.
1: Час ночи в Москве.

работой I Can't Wait. Еще услышим Sunrise Avenue, хит всех времен и народов, Fairy Tale Gone Bad. И предлагаю захватить Алекса Уоррена, трек под названием Fever Dream. Больше хитов и больше музыки впереди. Это Weekend с Европой Плюс.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

смогут оказаться и в топ-10 чарта, но исключительно благодаря нашим голосам, которые можно смело оставлять прямо сейчас на сайте europaplus.ru. А кто вчера, кстати, пропустил результаты этой недели, то ничего страшного. Сегодня с 16 до 18 по московскому времени. Алекс Манулов все с удовольствием повторит.

0: Окей, распечатаем еще одни 30 минут музыки, а внутри нас поджидают Bebe Rexha, Faithless, New Religion. Также послушаем немецкую банду Али Фарбин, Рене Миллер, Body Talk. А электронной музыки из Франции подкинет дуэт Offenbach с треком Miles Away. И это лишь малая часть того, что услышим на Европе Плюс в эти 30 минут.
1: А, здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.
2: Он информации вам даст.

0: в любую пляжную вечеринку, так что сохраняем свой плейлист и смело пользуемся. Ну а кто желает серьезно пополнить запас танцевальной музыки, то есть у нас для этого Тимур Бодров, который сейчас лично расскажет про...
1: Лучшие танцевальные треки.
2: В шоу на этой неделе Groove Jet в ремиксе Not Without Friends. Afrojack, Lucas and Steve и Control. А еще Free Your Mind от Prospa.
1: Топ Клаб Чарт. Каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе Плюс.

Это итальянский электронный коллектив «Медуза» и Генри Камомил здесь на Европе+. Плюс. В Москве 2.34, шагаем к субботнему утру, а по пути к нам присоединятся Мод с историей «Намек на нас», еще Том Уокер и Маскет Вульф с треком «Something Beautiful». А стильного саунда подкинут продюсеры Эвелин и Рокстон с темой «Vertigo». Не пропусти!

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Дальше только хиты.
2: 30 минут. Европа
3: плюс. Да, дальше больше, больше хитов и больше музыки, а главное без остановки. За это время мы услышим Marshmello, Portugal Women, Phoenix.

Altman и Катрина Райан, Broken Strings. А до финала часа с нами Кевин Бланк и Джулия Кинс, Better Days и певица Ларин с хитом Warning Signs. Не пропусти.